0: ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱠᱟᱨ ᱛᱮᱯᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱚᱱᱟ
0: ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱢᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱜᱮᱠᱚ ᱢᱮᱱᱮᱜᱼᱟ ᱟᱛᱳ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱚᱴᱟ ᱯᱟᱲᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱹᱭᱠᱷᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱹᱭᱠᱷᱟᱱᱟ ᱨᱮ ᱟᱯᱮ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱯᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱯᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱞᱟᱹᱭ ᱧᱚᱜ ᱟᱞᱮ ᱯᱮ
1: ᱡᱩᱫᱤ ᱪᱚᱯᱚᱞ ᱵᱟᱯᱮ ᱦᱚᱨᱚᱜᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱨᱮ ᱤᱭᱟᱹ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱤᱭᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱠᱩᱨᱢᱤ ᱟᱯᱮ ᱠᱩᱨᱢᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱯᱷᱚᱸᱰ ᱛᱟᱞᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱯᱷᱮᱠᱥᱤ ᱯᱷᱚᱸᱰ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱪᱚᱯᱚᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱞᱮ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱫᱚ ᱵᱟᱞᱮ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱪᱚᱯᱚᱞ ᱚᱸᱰᱮ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱪᱚᱯᱚᱞ ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱠᱟᱛᱮᱱ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ
0: ᱚᱸᱰᱮ ᱢᱟ ᱟᱯᱮ ᱴᱷᱮᱱ ᱢᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱚᱝᱜᱚᱱᱣᱟᱲᱤ ᱨᱮᱢᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱯᱟᱹᱭᱠᱷᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱢᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱥᱮᱫ ᱱᱩᱠᱩ ᱡᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱹᱱᱟᱹᱧ ᱥᱠᱩᱞ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚᱣᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱪᱟᱵᱟ ᱠᱟᱛᱮᱧ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱢᱟ ᱵᱟᱝᱜᱮ ᱦᱩᱭᱛᱚ ᱥᱠᱩᱞ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱩᱱᱠᱩ ᱞᱮᱴᱨᱤᱱ ᱠᱚ ᱯᱟᱹᱭᱠᱷᱟᱱᱟ ᱠᱚᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱠᱩ ᱯᱟᱹᱭᱠᱷᱟᱱᱟ ᱜᱮᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱮᱫ ᱠᱚ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱫᱟᱹᱲ ᱜᱚᱫ ᱠᱟᱜᱼᱟ
1: ᱵᱟᱝ ᱯᱟᱹᱭᱠᱷᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱮᱴᱟᱜ ᱥᱮᱫ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱚᱱᱠᱟ ᱠᱚ ᱚᱵᱷᱮᱥ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱤ ᱟᱞᱮᱡ ᱫᱟᱠᱟ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱧᱮᱞ ᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱫᱟᱠᱟ ᱪᱚᱸᱫᱟᱜ ᱛᱟᱞᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱩᱱᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱟᱞᱮ ᱫᱚ ᱯᱟᱹᱭᱠᱷᱟᱱᱟ ᱞᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱟᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱯᱟᱹᱭᱠᱷᱟᱱᱟ
0: ᱟᱨ ᱪᱚᱯᱚᱞ ᱠᱚᱠᱚ ᱦᱚᱨᱚᱜᱟ
1: ᱪᱚᱯᱚᱞ ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱠᱟᱛᱮᱱ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ
0: ᱟᱨ ᱯᱟᱹᱭᱠᱷᱟᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱚᱰᱚᱠ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱹᱨᱩᱵ ᱯᱷᱩᱨᱪᱟᱹ ᱠᱚ
1: ᱦᱚᱸ ᱯᱟᱹᱭᱠᱷᱟᱱᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮᱱ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱠᱚ ᱟᱹᱨᱩᱵ ᱯᱷᱩᱨᱪᱟᱹ ᱯᱮ ᱛᱤ ᱦᱚᱸ ᱰᱤᱴᱚᱞ ᱨᱮ ᱥᱟᱯᱷᱟ ᱠᱟᱛᱮᱱ ᱟᱹᱨᱩᱵ ᱯᱷᱩᱨᱪᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮᱱ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱯᱮ
0: ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱯᱟᱹᱭᱠᱷᱟᱱᱟ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱚᱱᱠᱟ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱯᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱚᱣᱟ ᱡᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱢᱟᱠᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱚᱨᱮ ᱯᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮ ᱵᱟᱝ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱮᱜᱼᱟ ᱪᱮ ᱵᱟᱝ
1: ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸᱞᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱮ ᱥᱮᱱ ᱯᱮ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱮᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱮ ᱡᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱩᱨᱢᱤ ᱟᱠᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱜᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱯᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱠᱩᱨᱢᱤ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱯᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱪᱚᱯᱚᱞ ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱠᱟᱛᱮᱱ ᱯᱟᱹᱭᱠᱷᱟᱱᱟ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱯᱮ
0: ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱠᱩ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱨᱮᱱ
1: ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱠᱚ ᱦᱚᱸ ᱛᱟᱞᱮ ᱢᱤᱴᱤᱝ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱢᱤᱴᱤᱝ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱛᱟᱞᱮ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮ ᱢᱤᱴᱤᱝ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱞᱮ ᱡᱚᱲᱟᱣ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱟᱯᱮ ᱪᱚᱯᱚᱞ ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱠᱟᱛᱮᱱ ᱯᱟᱹᱭᱠᱷᱟᱱᱟ ᱵᱷᱮᱡᱟ ᱠᱚᱯᱮ ᱟᱨ ᱦᱟᱸᱰᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱮ ᱟᱞᱚ ᱠᱚ ᱢᱟ ᱴᱟᱺᱰᱤ ᱢᱟ ᱵᱟᱦᱨᱮ
0: ᱟᱨ ᱤᱱᱠᱩ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱜᱮ ᱟᱯᱮ ᱯᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱟᱠᱚᱣᱟ ᱡᱮ ᱥᱮᱬᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱦᱚᱸ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ
1: ᱦᱳᱭ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱞᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱚᱢᱚᱛᱟ ᱫᱤᱵᱚᱥ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱩᱱ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱨᱮᱱ ᱟᱭᱳ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱰᱮᱞᱤᱵᱷᱟᱨᱤ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱞᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱠᱚᱣᱟ
0: ᱛᱚ ᱟᱛᱳ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚᱯᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢᱮᱜᱼᱟ ᱪᱮ ᱠᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢᱮᱜ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱱᱟᱜ ᱛᱟᱯᱮ ᱚᱱᱩᱢᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱮᱜᱼᱟ ᱛᱚ
1: ᱵᱟᱝ ᱟᱸᱡᱚᱢᱮᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱚ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱜᱚᱴᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢᱮᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱥᱮ ᱴᱤᱵᱷᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱨᱮ ᱜᱚᱴᱟ ᱠᱚ ᱧᱮᱞᱮᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱠᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢᱮᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱩᱱ ᱫᱤᱱ ᱫᱷᱟᱨᱟ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱤᱭᱟᱹ ᱵᱟᱠᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢᱮᱜᱼᱟ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢᱮᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱞᱮ ᱵᱷᱤᱡᱤᱴ ᱛᱟᱞᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱦᱳᱢ ᱵᱷᱤᱡᱤᱴ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱚᱲᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱞᱮ ᱧᱮᱞ ᱠᱚᱣᱟ ᱥᱟᱹᱨᱤᱜᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱟᱸᱡᱚᱢᱮᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱠᱚ ᱵᱟᱝᱜᱮ ᱟᱨ ᱡᱚᱢ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱫᱟᱜ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚ ᱧᱩᱭᱮᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮ ᱧᱮᱞ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ
0: ᱯᱟᱹᱭᱠᱷᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱮᱜᱼᱟ
1: ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱮᱜᱼᱟ ᱪᱮ ᱵᱟᱝᱜᱮ
0: ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱯᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱚᱱᱠᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱥᱩᱨ ᱥᱩᱨ ᱨᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱚᱱᱠᱟ ᱚᱡᱽᱨᱟ ᱡᱚᱵᱽᱨᱟ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱪᱮ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱠᱚ ᱫᱩᱞ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱚᱫᱟ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱚᱱᱠᱟ ᱚᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ
1: ᱢᱟᱱᱮ ᱫᱟᱜ ᱢᱟᱱᱮ ᱚᱱᱟ ᱥᱩᱨ ᱨᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱡᱚᱵᱽᱨᱟ ᱠᱚ ᱜᱤᱰᱤᱜᱼᱟ ᱚᱫᱟ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱩᱠᱩ ᱥᱤᱠᱲᱤᱡ ᱠᱚ ᱤᱭᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱟᱨᱪᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱥᱤᱠᱲᱤᱡ ᱯᱟᱨᱪᱟ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱠᱚ ᱟᱵᱚ ᱠᱚ ᱜᱮᱨᱮᱫ ᱵᱚᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱜᱮᱨ ᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱢᱮᱞᱮᱨᱤᱭᱟ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱵᱮᱢᱟᱨ ᱧᱟᱢᱮᱫ ᱵᱚᱱᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱥᱟᱯᱷᱟ ᱥᱩᱛᱨᱟᱹ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱤᱱᱟᱹᱜ ᱥᱤᱠᱲᱤᱡ ᱵᱟᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱟᱡᱟᱨ ᱵᱮᱢᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜᱢᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱚᱱᱠᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱮ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱚᱪᱮᱛᱚᱱ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱯᱚᱨᱤᱥᱠᱟᱨ ᱯᱚᱨᱤᱪᱷᱚᱱᱱᱚᱜᱼᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱯᱷᱟ ᱥᱩᱛᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚᱭᱮᱜᱼᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱢᱟᱱᱮ ᱯᱨᱟᱭ ᱟᱞᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮ ᱧᱮᱞ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱟᱞᱮ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱥᱩᱯᱟᱨᱵᱷᱟᱭᱡᱟᱨ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱞᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱧᱮᱞᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱮ
0: ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱥᱟ ᱫᱤᱫᱤ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱯᱮ ᱚᱝᱜᱚᱱᱣᱟᱲᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱥᱟᱥᱛᱷᱚ ᱠᱚᱨᱢᱤ
1: ᱩᱱᱠᱩ ᱢᱟᱱᱮ